0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый, в течение дня 12-16 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная без осадков до плюс 16.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Yeah.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха, у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На сегодня субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, в течение дня 12-16 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная без осадков до плюс 16.

0: Это 102.5 Джем
1: FM. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 26 сентября. Овен, кто-то бросит тебе вызов, но ты справишься. Телец, сегодня особенно легко будет избавиться от ненужных вещей. Близнецы, новость от дальних родственников заставит улыбнуться. Рак, важная мысль придет в самый неподходящий момент. Лев, тебе доверят секрет, который лучше не разглашать. Дева, пара свободных часов позволит заняться тем, что действительно нравится. Весы, встреча с интересным человеком может затянуться допоздна. Скорпион, не спеши отвечать на провокацию. Стрелец, сегодня тебе захочется рискнуть и попробовать новое. Козерог, чужой совет окажется полезнее собственных догадок. Водолей, небольшая перестановка изменит атмосферу вокруг тебя. Рыбы, случайный комплимент заметно поднимет настроение.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха, у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На сегодня субботу, 26 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. В течение дня 12-16 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 16.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня проводится кросс наций. Из-за масштабного забега перекрыты несколько участков улиц возле стадиона Екатеринбург-Арена. Перекрытия будут действовать до 3 часов дня, сообщили в мэрии. Введен также запрет на движение СИМ. Он будет действовать с 7 утра до 3 часов дня в границах улиц Токаря-Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина-Татищева. Участники кросса наций, напомню, соревнуются на дистанциях от 1 до 12 километров, пишет Ядин. Между 7000 байкеров проедут сегодня по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. Мотоциклисты соберутся в квартале Архангела Михаила к 11 утра. Состоится выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС, рассказали в облгае. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут от улицы Архангела Михаила 9 по Светлореченской, Объездной, Московская, а также по проспекту Ленина, улицам Восточной, Ткачей, Машинной и Луганской. Далее Объездной и снова на Архангела Михаила. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Самая засушливая пустыня в мире – Атакама в Чили – покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство «Франс-Пресс». Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура, певца Access Opera. Анонс удален с сайта рэпера. Организаторы рекомендовали покупателям билетов обращаться в Say Agency за возвратом средств, сообщает телеграм-канал База. При этом буквально днем ранее в этом же агентстве утверждали, что Канье Уэст выступит в северной столице, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, в течение дня 12-16 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная без осадков, до плюс 16.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Все

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: И снова музыка прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 26 сентября. Овен, кто-то бросит тебе вызов, но ты справишься. Телец, сегодня особенно легко будет избавиться от ненужных вещей. Близнецы, новость от дальних родственников заставит улыбнуться. Рак, важная мысль придет в самый неподходящий момент. Лев, тебе доверят секрет, который лучше не разглашать. Дева, пара свободных часов позволит заняться тем, что действительно нравится. Весы, встреча с интересным человеком может затянуться допоздна. Скорпион, не спеши отвечать на провокацию. Стрелец, сегодня тебе захочется рискнуть и попробовать новое. Козерог, чужой совет окажется полезнее собственных догадок. Водолей, небольшая перестановка изменит атмосферу вокруг тебя. Рыбы, случайный комплимент заметно поднимет настроение.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
3: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.

0: выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
2: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: 102.5 Джем
1: ФМ. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Бесконтрольное создание беспилотных летательных аппаратов в Европейском Союзе может кратно увеличить риски для России и других стран. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИДа России Владислав Масленников, сообщает РИА Новости. Автобусы в Екатеринбурге сегодня объезжают территорию проведения кросса нации. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева в районе Екатеринбург-арены. В мэрии сообщали о том, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 3 часов дня не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. Введен также запрет на движение СИМ до 3 часов дня в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина и Татищева. Участники кросса нации соревнуются на дистанциях от 1 километра до 12. Замгендиректора Россетей «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из-за личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россетей Урал» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Шаманы Тувы проводят обряды из-за нашествия медведей в населенные пункты. Об этом рассказал агентство РИА Новости верховный шаман России Караул Дапчунул. Кедровых орехов нет, нет ягоды, поэтому голодные медведи и выходят к людям. Давно, когда я был маленьким, тоже было такое, отметил собеседник агентства. Глава Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак ранее предупреждал о том, что медведь является самым опасным хищником для человека в лесу. Медведь считает себя хозяином тайги и не испытывает страха. Исторический центр «Уралмаша» в Екатеринбурге официально признали достопримечательностью. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Это территория в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, а также Бульвар культуры и проспекта Орджоникидзе. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонтно-реставрационные работы, отмечает «Новый день». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра воскресенье, 27 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до +9, завтра днем 12-18 выше нуля.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ЭКО Глобус. У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
7: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы, сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Джим ФМ.
12: Барбара Стрейсанд.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В Екатеринбурге задержаны трое подростков, которые вечером 22 сентября напали на прохожего на улице Ухтомской. Об этом порталу Е1 сообщили несколько независимых источников. Полицейские оперативно вышли на след девушки и двух парней, которым от 14 лет до 16. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Ожидается, что сегодня всем троим суд изберет меру пресечения. Ранее сообщалось, что подростки подошли к прохожему с вопросами. Тот ответил, что пьян и попытался уйти, но девушка потянула мужчину за одежду, повалив на землю, а подростки избили его, в том числе ногами по лицу. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в начале осени считаются тыква, кабачки и морковь. Они источники клетчатки, бета-каротина и калия. Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. Также специалист призвала включить в рацион осенью яблоки, виноград, сливы, облепиху и свежую зелень, пишет РИА Новости. В Свердловской области четверо медведей пришли к кормушке для кабанов и попали на камеры в красногвардейском охотхозяйстве. На одном снимке семейство с подросшими медвежатами расположилось вокруг чаши с кормом. На втором снимке звери стоят на задних лапах. По словам сотрудника охотхозяйства, год в лесах неурожайный. Во многих регионах сейчас бескормится, особенно в Сибири, где много случаев выхода медведей к людям. Но в Свердловской области ситуация получше, хотя медведи видят вблизи садов на помойках, куда они идут полакомиться яблоками и грушей. С наступлением холодов звери уйдут в леса, чтобы залечь в спячку. Так считает специалист, пишет Урару. Футбольный Урал сегодня играет на выезде с костромским «Спартаком». Матч 7-го тура Лиги Пари состоится на арене «Химки». «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. У него 24 очка, у «Урала» 22 и пятая строчка. Начало сегодняшнего матча в «Химках» в 16:30 по времени Екатеринбурга. Прямую трансляцию проведут «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также «Кинопоиск» и «ВК-видео». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На завтра воскресенье, 27 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до +9, завтра днем 12-18 выше нуля.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: А на Московской, 19, лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Эко-глобус. У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим FM.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46.
2: Акция действует до 18 октября 2026 года.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. В России могут ввести базовый пенсионный доход, единую социальную гарантию для всех пенсионеров. Предложили в Институте экономики РАН. Там отмечают, что пенсии в России замещают зарплаты на 23% при ориентире в 40%. Ученые предлагают ввести трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – базовый пенсионный доход, второй – страховая пенсия, часть которой основана на взносах, и третий уровень – надбавка для отдельных категорий получателей, пишет РБК. В Свердловской области с начала года закрылись почти 400 салонов красоты и парикмахерских. При этом в прежние годы их число росло, а в прошлом году был скачок на 12%. Как рассказала аналитик проекта «Контур Фокус» Анастасия Макшанцева, с начала года в регионе появилось чуть больше 500 новых салонов, но более 390 закрылись. Среди возможных причин – усиление конкуренции, рост расходов на аренду, персонал и оборудование, также повлияло повышение ставки НДС с 20% до 22%, пишет Е1. Свердловская магистраль получила двухэтажные вагоны «Бистро» для фирменного поезда «Демидовский экспресс». В них разделены и пассажирская, и производственная зоны. На первом этаже – барная зона, кухня, моечное отделение, санузлы. На втором – обеденный зал, пишет «Новый день». В октябре на Свердловскую железную дорогу поступят двухэтажные вагоны, купе и СВ. В первый рейс двухэтажным составом «Демидовский экспресс» с сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» отправится 3 декабря. Ушедшая из России компания Hyundai зарегистрировала в нашей стране 10 товарных знаков. 6 из них содержат логотип автопроизводителя, еще 3 с логотипом автобренда Genesis, пишет агентство ТАСС. Знаки зарегистрированы до 34-35 годов по разным классам товаров и услуг, в том числе, например, подушки и грабли по уходу за дорожками для гольфа. Михаил и София стали самыми популярными именами в России с начала года. Таковы данные портала «Реестр ЗАГС». В топ-5 популярных имен девочек также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Для мальчиков – Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Рейтинги различаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Питере среди имен девочек лидирует Анна, а не София, отмечает издание «Лайф». Официальный доллар – 84.34, евро – 95.87.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 27 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до +9, завтра днем 12-18 выше нуля.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Терпо-глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
0: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар. Для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: Парацельс. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе и в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 37-летний Турлов, уроженец Москвы. В 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра воскресенье, 27 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 12-18 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринск, Ревде тоже переменная без осадков до плюс 18.

Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.

0: Jam FM. Jam.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе и в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, Полей.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 27 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 12-18 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринск, Ревде тоже переменная без осадков до плюс 18.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 27 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Брюском, Туринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 18.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 27 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, этой ночью до плюс 9, завтра днем 12-18 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Я не зелен.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: 102.5 Джем ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: твое хорошее настроение.
1: Джим-ФМ.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: заряжаем FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Что ты?